0: 3,5%. Производство крепкого алкоголя уменьшилось на 2%, вин стали производить на 15 процентных пунктов меньше. Эксперты связывают это с изменениями структуры спроса. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель регионального Минздрава Алексей Никонов, полистав доклад Роспотребнадзора. Как он написал, вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. Из такой тары вымывается микропластик, фталаты и бисфенол, а кипячение помогает связать большую часть микропластика. Также Никонов посоветовал использовать для воды стеклянную тару. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

сделан

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о делении и размножении районов Нижнего Новгорода. О том, будут ли сокращать нижегородских госслужащих. Также выпуски о городском общественном транспорте. Мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. Работа общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо «Алькантары» для обивки «Волги» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о планах на эту пятницу в Нижнем Новгороде. О состоянии рынка жилья Нижегородской области. Также в этом выпуске новостей о воде и слабом алкоголе. В Нижнем Новгороде в эту пятницу, 12 июня, пройдет празднование Дня России. Основные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке и в парке Швейцария. Запланированы различные активности, гастрофестивали и выступления. Главной приглашенной звездой в Швейцарии станет группа «Моральный кодекс» на ярмарке «Рок Острова». Также различные мероприятия запланированы в парке 1 мая и в Кстове на площади Ленина. Вот жилья в Нижегородской области с января по апрель сократился на треть. Введено было менее 400 тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил Нижегородстат. Напомню, за прошлый год ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,5% пунктов. Вода в водоемах области прогрелась выше 20 градусов. Об этом агентству NewsNN рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. Она отметила, что особенно благоприятными для купания будут предстоящие выходные, когда ожидается жаркая погода. Тем временем в Нижнем зафиксирован первый случай циркариоза у ребенка, который искупался в Светлоярском озере в Сормовском районе. В Нижегородской области существенно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Согласно данным ЕГАИС, с января по май слабоалкогольной продукции произведено на 39% меньше, чем год назад. В целом по стране снижение составило 3,5%. Производство крепкого алкоголя уменьшилось на 2%, вин стали производить на 15% пунктов меньше. Эксперты связывают это с изменениями структуры спроса. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель регионального Минздрава Алексей Никонов, полистав доклад Роспотребнадзора. Как он написал, вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. Из такой тары вымывается микропластик, фталаты и бисфенол, а кипячение помогает связать большую часть микропластика. Также Никонов посоветовал использовать для воды стеклянную тару. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: вода в пластиковых бутылках перестала считаться безопасной. Слабоалкогольных напитков стали производить гораздо меньше. Но вначале о воде в водоемах Нижегородской области. Вода в водоемах области прогрелась выше 20 градусов. Об этом агентству NewsNN рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. Она отметила, что особенно благоприятными для купания будут предстоящие выходные, когда ожидается жаркая погода. Тем временем в Нижнем зафиксирован первый случай циркариоза у ребенка, который искупался в Светлоярском озере в Сормовском районе. В Нижегородской области существенно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Согласно данным ЕГАИС, с января по май слабоалкогольной продукции произведено на 39% меньше, чем год назад. В целом по стране снижение составило 3,5%. Производство крепкого алкоголя уменьшилось на 2%, вин стали производить на 15 процентных пунктов меньше. Эксперты связывают это с изменениями структуры спроса. В Нижнем Новгороде в эту пятницу, 12 июня, пройдет празднование Дня России. Основные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке и в парке Швейцария. Запланированы различные активности, гастрофестивали и выступления. Главной приглашенной звездой в Швейцарии станет группа «Моральный кодекс» на ярмарке «Рок-острова». Также различные мероприятия запланированы в парке 1 мая и в Кстове на площади Ленина. Вот жилья в Нижегородской области с января по апрель сократился на треть. Введено было менее 400 тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил Нижегородстат. Напомню, за прошлый год вот жилья в Нижегородской области сократился на 12,5 процентных пунктов. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель регионального Минздрава Алексей Никонов, полистав доклад Роспотребнадзора. Как он написал, вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. Из такой тары вымывается микропластик, фталаты и бисфенол, а кипячение помогает связать большую часть микропластика. Также Никонов посоветовал использовать для воды стеклянную тару. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о планах на эту пятницу в Нижнем Новгороде. О состоянии рынка жилья Нижегородской области. Также в этом выпуске новостей о воде и слабом алкоголе. В Нижнем Новгороде в эту пятницу, 12 июня, пройдет празднование Дня России. Основные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке и в парке Швейцария. Запланированы различные активности, гастрофестивали и выступления. Главной приглашенной звездой в Швейцарии станет группа «Моральный кодекс» на ярмарке «Рок Острова». Также различные мероприятия запланированы в парке 1 мая и в Кстове на площади Ленина. Вот жилья в Нижегородской области с января по апрель сократился на треть. Введено было менее 400 тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил Нижегородстат. Напомню, за прошлый год ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,5% пунктов. Вода в водоемах области прогрелась выше 20 градусов. Об этом агентству NewsNN рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. Она отметила, что особенно благоприятными для купания будут предстоящие выходные, когда ожидается жаркая погода. Тем временем в Нижнем зафиксирован первый случай циркариоза у ребенка, который искупался в Светлоярском озере в Сормовском районе. В Нижегородской области существенно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Согласно данным ЕГАИС, с января по май слабоалкогольной продукции произведено на 39% меньше, чем год назад. В целом по стране снижение составило 3,5%. Производство крепкого алкоголя уменьшилось на 2%, вин стали производить на 15% пунктов меньше. Эксперты связывают это с изменениями структуры спроса. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель регионального Минздрава Алексей Никонов, полистав доклад Роспотребнадзора. Как он написал, вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. Из такой тары вымывается микропластик, фталаты и бисфенол, а кипячение помогает связать большую часть микропластика. Также Никонов посоветовал использовать для воды стеклянную тару. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На этот последний рабочий день недели нам с вами обещано до 28 градусов тепла, ночью не прохладнее плюс 18. В три выходных и праздничных дня от 17 до 27 небольшие дожди допускаются лишь в воскресенье.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Basta senza, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare Dio.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Радіо Рандеву. Listen to Radio Rendezvous.
1: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
2: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
1: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: вода в пластиковых бутылках перестала считаться безопасной. Слабоалкогольных напитков стали производить гораздо меньше. Но вначале о воде в водоемах Нижегородской области. Вода в водоемах области прогрелась выше 20 градусов. Об этом агентству NewsNN рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. Она отметила, что особенно благоприятными для купания будут предстоящие выходные, когда ожидается жаркая погода. Тем временем в Нижнем зафиксирован первый случай циркариоза у ребенка, который искупался в Светлоярском озере в Сормовском районе. В Нижегородской области существенно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Согласно данным ЕГАИС, с января по май слабоалкогольной продукции произведено на 39% меньше, чем год назад. В целом по стране снижение составило 3,5%. Производство крепкого алкоголя уменьшилось на 2%, вин стали производить на 15% пунктов меньше. Эксперты связывают это с изменениями структуры спроса. В Нижнем Новгороде в эту пятницу, 12 июня, пройдет празднование Дня России. Основные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке и в парке Швейцария. Запланированы различные активности, гастрофестивали и выступления. Главной приглашенной звездой в Швейцарии станет группа «Моральный кодекс» на ярмарке «Рок-острова». Также различные мероприятия запланированы в парке 1 мая и в Кстове на площади Ленина. Вот жилья в Нижегородской области с января по апрель сократился на треть. Введено было менее 400 тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил Нижегородстат. Напомню, за прошлый год ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,5% пунктов. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель регионального Минздрава Алексей Никонов, полистав доклад Роспотребнадзора. Как он написал, вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. Из такой тары вымывается микропластик, фталаты и бисфенол, а кипячение помогает связать большую часть микропластика. Также Никонов посоветовал использовать для воды стеклянную тару. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Этот последний рабочий день недели. Нам с вами обещано до 28 градусов тепла. Ночью не прохладнее, плюс 18. В три выходных и праздничных дня от 17 до 27 небольшие дожди допускаются лишь в воскресенье.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Доброе утро, друзья. Рецепт хорошего настроения от Джастина Тимберлейка в эфире радио Рандеву. Перестать чувствовать, собственно, что-либо хорошее невозможно. И в этом мы с ним абсолютно согласны. Поэтому, если вдруг утро у кого-то не задалось, найдите повод просто улыбнуться, порадоваться, выдохнуть в конце концов. Мы с вами что только не проходили, поэтому, как говорится, на опыте можно воззвать к устоявшимся внутренним паттернам, да, для того, чтобы поднять себе настроение. Надеюсь, что радио Рандеву вам в этом является помощником. Впереди много интересного. Дима Полс, группа Haters и еще Моральный кодекс появится в ближайшие минуты. А классику в виде Адели Моби оставим на финал этого музыкального часа. На дорогах свободно, погода летняя. Что еще желать?
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
3: Опять места нет. Ну сколько можно?
4: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
5: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-303.
6: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
7: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.

0: Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. This is...

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Солерс» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
6: «Солерс СТ-9». Пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологический.

0: Рынка жилья Нижегородской области. Также в этом выпуске новостей о воде и слабом алкоголе. В Нижнем Новгороде в эту пятницу, 12 июня, пройдет празднование Дня России. Основные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке и в парке Швейцария. Запланированы различные активности, гастрофестивали и выступления. Главной приглашенной звездой в Швейцарии станет группа «Моральный кодекс» на ярмарке «Рок Острова». Также различные мероприятия запланированы в парке 1 мая и в Кстове на площади Ленина. Вот жилья в Нижегородской области с января по апрель сократился на треть. Введено было менее 400 тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил Нижегородстат. Напомню, за прошлый год ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,5 процентных пунктов. Вода в водоемах области прогрелась выше 20 градусов. Об этом агентству NewsNN рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. Она отметила, что особенно благоприятными для купания будут предстоящие выходные, когда ожидается жаркая погода. Тем временем в Нижнем зафиксирован первый случай циркариоза у ребенка, который искупался в Светлоярском озере в Сормовском районе. В Нижегородской области существенно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Согласно данным ЕГАИС, с января по май слабоалкогольной продукции произведено на 39% меньше, чем год назад. В целом по стране снижение составило 3,5%. Производство крепкого алкоголя уменьшилось на 2%, вин стали производить на 15% пунктов меньше. Эксперты связывают это с изменениями структуры спроса. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель регионального Минздрава Алексей Никонов, полистав доклад Роспотребнадзора. Как он написал, вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. Из такой тары вымывается микропластик, фталаты и бисфенол, а кипячение помогает связать большую часть микропластика. Также Никонов посоветовал использовать для воды стеклянную тару. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: На этот последний рабочий день недели нам с вами обещано до 28 градусов тепла, ночью не прохладнее плюс 18. В три выходных и праздничных дня от 17 до 27 небольшие дожди допускаются лишь в воскресенье.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Старые хиты в новом звучании. Анил Кенвис в продолжении эфира и в начале нового музыкального часа на радио Рандеву. Меня зовут Андрей Лазарев. Доброе утро, друзья. На календаре уже 11 июня. И как Рома Добролюбов сообщил, в общем-то, сегодня последний рабочий день. Для многих это новость, в том числе для меня на этой неделе, конечно, последний рабочий день. Дадим слово королю поп-музыки, королю сцены, тому человеку, который сейчас в кинотеатрах. Это Майкл Джексон, You Rock My World, в продолжении нашего эфира. Желаю всем отличного дня и только хороших новостей.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.

0: Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Голоса, которые ни с кем не перепутать. Это Робби Уильямс в продолжении утреннего эфира на радио Рандеву. Друзья, коротко о том, что нас с вами окружает в эти минуты. На дорогах 3 балла. Затруднений немного, и они лишь местами. Что касается погоды, сегодня будет один из самых жарких дней на этой неделе. 27 тепла обещают днем, ветер слабый, северо-западный, с порывами до 10 метров в секунду. Ну и, собственно, до воскресенья вроде как все хорошо с погодой. В воскресенье будет свежее, будет дождь, и с понедельника на понижение и дождливую погоду нам обещают.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
8: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске вода в пластиковых

0: области существенно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Согласно данным ЕГАИС, с января по май слабоалкогольной продукции произведено на 39% меньше, чем год назад. В целом по стране снижение составило 3,5%. Производство крепкого алкоголя уменьшилось на 2%, вин стали производить на 15% пунктов меньше. Эксперты связывают это с изменениями структуры спроса. В Нижнем Новгороде в эту пятницу, 12 июня, пройдет празднование Дня России. Основные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке и в парке Швейцария. Запланированы различные активности, гастрофестивали и выступления. Главной приглашенной звездой в Швейцарии станет группа «Моральный кодекс» на ярмарке «Рок-острова». Также различные мероприятия запланированы в парке 1 мая и в Кстове на площади Ленина. Ввод жилья в Нижегородской области с января по апрель сократился на треть. Введено было менее 400 тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил Нижегородстат. Напомню, за прошлый год ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,5% пунктов. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель регионального Минздрава Алексей Никонов, полистав доклад Роспотребнадзора. Как он написал, вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. Из такой тары вымывается микропластик, фталаты и бисфенол, а кипячение помогает связать большую часть микропластика. Также Никонов посоветовал использовать для воды стеклянную тару. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Кристиан Леонтью в начале нового музыкального часа на радио Рандеву и его история жизни. Но если бы можно было уместить все в одну песню, тут, конечно, мы бы побили все рекорды. Мне кажется, если каждый из вас помнит приятные события своей жизни, то тут ни на один альбом музыкальный и ни на один сериал хватит. Block and Crown прямо сейчас еще будет взывать нас к воспоминаниям. Это Калимба де Луна в таком танцевальном ритме. Далее группы Roxette, Мелен Фармер и Sting появятся ближе к середине часа. Я Андрей Лазарев. Желаю всем отличного дня. И пусть ваша история жизни пишется яркими красками. Почему бы и нет, я уверен, мы на это способны. Если вдруг кому-то нужно одолжить ярких красок, обращайтесь, у нас их здесь предостаточно.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Она смущена, волосы распущены, брошены небрежно на подушку. Горят уши, и только ветру она послушна. Они дружны, с ним она воздушна, а он умеет слушать. Голый, ей под одеялом, видите ли, душно. Нет, ничего объяснять не нужно, потому что мы молчим, и нам не скучно. Она терпелива, в каждой частице ее тела дремлет огненная сила. Как жрица солнца она красива, с аппетитом тоже порядок. Золотые пряди лучей на завтрак попросила, обливается из щедрого источника. Интересно, что на обед захочет?

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о планах на эту пятницу в Нижнем Новгороде. О состоянии рынка жилья Нижегородской

0: 400 тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил Нижегородстат. Напомню, за прошлый год ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,5%. Вода в водоемах области прогрелась выше 20 градусов. Об этом агентству NewsNN рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. Она отметила, что особенно благоприятными для купания будут предстоящие выходные, когда ожидается жаркая погода. Тем временем в Нижнем зафиксирован первый случай циркариоза у ребенка, который искупался в Светлоярском озере в Сормовском районе. В Нижегородской области существенно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Согласно данным ЕГАИС, с января по май слабоалкогольной продукции произведено на 39% меньше, чем год назад. В целом по стране снижение составило 3,5%. Производство крепкого алкоголя уменьшилось на 2%, вин стали производить на 15% пунктов меньше. Эксперты связывают это с изменениями структуры спроса. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель регионального Минздрава Алексей Никонов, полистав доклад Роспотребнадзора. Как он написал, вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. Из такой тары вымывается микропластик, фталаты и бисфенол, а кипячение помогает связать большую часть микропластика. Также Никонов посоветовал использовать для воды стеклянную тару. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: На этот последний рабочий день недели нам с вами обещано до 28 градусов тепла, ночью не прохладнее плюс 18. В три выходных и праздничных дня от 17 до 27 небольшие дожди допускаются лишь в воскресенье.
3: Вы слушаете радио Рандеву. Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела».
4: «Радио Рандеву».
5: Доброе утро, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела», в которой мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту самую область, собственно, освещаем, рассказываем, делимся. И сегодня, знаете, ну, мне вот непривычно иногда менять график своей работы, но иногда приходится. И вот, мне кажется, у нас в гостях те люди, которые встают раньше всех, бодры всегда и веселы, просто потому что их задача, их миссия сделать нас такими же. И вот в гостях у нас Юлия Осипова, управляющая фитнес-клубом Family Fit. Это новый фитнес-клуб в центре города. Юлия, здравствуйте.
6: Доброе утро, Андрей.
5: Вот, я ждал, я просто не хотел говорить «доброе утро», просто чтобы сказали это вы. Юлия, мы очень рад вас видеть, и у нас очень много вопросов относительно вашего любимого дела, да, то, чем вы занимаетесь, и как вы помогаете, собственно, остальным людям быть просто в форме, быть в тонусе, да, вот быть самыми активными. Какова миссия фитнес-клуба Family Fit, если вот начать с такой вывески, да, когда только знакомишься?
6: Андрей, давайте я немножко про клуб расскажу. Да? Family Fit – это семейный фитнес-клуб семейного формата, где могут найти себе место люди разных категорий, разных возрастов. Соответственно, миссия какая? Помочь человеку здоровый образ жизни вписать в свой естественный ритм, да, и его поддерживать.
5: Отлично. А я правильно понимаю, что вот как раз ключевое – это вот семейный такой формат, чтобы приходили и те, кто постарше. Я просто уже видел, встречал людей, которые рассказывают про клуб, говорят, ой, нам дети подарили абонемент, мы приходим в бассейн, и, в общем, нам хорошо, здорово. Это ключевое направление, то есть именно семейный формат. Либо к вам могут прийти и профессиональные спортсмены, может быть, кто-то еще, офисные работники.
6: Андрей, спасибо за уточнение. Клуб семейный, но он подходит для всех категорий граждан, да? Молодые специалисты, предприниматели, как вы сказали, люди постарше, родители с детьми, с внуками могут посещать клуб и могут для себя найти занятия под потребность, по интересам, да? Об этом свидетельствует зона, да, доступная в клубе. Угу. Могу об этом рассказать.
5: Хорошо, конечно.
6: Немного. Клуб сам себе полноформатный. 4 этажа, просторный, угу, комфортный. Много естественного света. Соответственно, в клубе легко дышится. Есть такие зоны, как тренажерный зал, групповые программы, бассейн с немецкой системой очистки воды, джакузи с 8 видами гидромассажа. Летом откроется спа-зона с 3 видами пара, с массажным кабинетом, с обливным устройством. Также летом запустится кафе полноценное с разнообразным меню для поддержания баланса. Игровой зал полноформатный под такие виды спорта, как футбол, волейбол, баскетбол. Да. Соответственно, тренажерный зал, я сказала в самом начале. Как будто бы все рассказала. И осталось рассказать отдельно про детский клуб. Детский клуб – это пространство, где дети разных возрастов могут найти для себя занятия. От 3 до 7 лет – это одни программы, направленные на развитие, на поддержание. С 7 до 12 лет – это другая категория программ, которая может закрывать абсолютно другие уже возрастные потребности ребенка, подростка. Сейчас, например, в клубе у нас реализованы и стартовали фитнес-каникулы. В чем преимущество фитнес-каникул в центре города? Да? Не все имеют возможность уехать в долгосрочный отпуск, да, и часто взрослые остаются в городе и продолжают свою рабочую деятельность. Мы создали пространство, куда родитель по пути на работу может оставить ребенка на весь день, и у ребенка будет, получается, план на день и в дальнейшем, если развивать на неделю, да. В фитнес-каникулах разнообразная программа с фитнес-занятиями, с прогулками, с занятиями в бассейне, ну и организованным питанием, что немаловажно. По сути, головная боль родителя снимается, он отдает утром рано в 8-8.30 ребенка фитнес-инструктору, и после рабочего дня в 17 забирает ребенка домой.
5: Слушайте, вот этого вообще я не ожидал, правда. Сколько всего реализовано. Но раз уж вы сказали про детей, Юлия, тогда вопрос следующий. Как с безопасностью? Ну, потому что это ключевое, ну, не только для детей, я понимаю, и для взрослых, но когда речь заходит о детях, первое, о чем ты думаешь, это вот безопасность, в том числе и при занятии спортом. Как с этим в клубе Family Fit?
6: Андрей, мы серьезно к этому относимся, и это является неотъемлемой частью нашего пространства. Безопасность с разных сторон можно рассмотреть, да, например, с точки зрения охраны, с точки зрения видеонаблюдений, контроля за этим, да, с точки зрения...
5: Допуска, недопуска в определенные зоны, правильно
6: понимаю? Допуска, недопуска в определенные зоны, да, об этом говорят правила клуба и публичная оферта. Важно сказать, что безопасность – это в том числе профессиональные инструкторы, которые работают с детьми. Это оборудование, которое у нас доступно в зонах для детей. То есть это такой комплекс вопросов, за которым мы, конечно же, пристально следим.
5: Угу. А если говорить вот про сервисы, да, мы понимаем, что безопасность есть уникальные, ну, на мой взгляд, вот, да, там, те же фитнес-каникулы, я вообще впервые такое слышу. А если говорить про сервисы, которые вот делают посещение клуба приятным, потому что я знаю, среди вот моих знакомых, когда кто-то меняет место для занятий спортом, спрашиваешь, почему? Иногда до банального доходит. Не нравятся шкафчики. Приходишь, постоянно что-то занято. Или там замок не работает. Или, я не знаю, сушилка для плавательных принадлежностей там отсутствует. И удивляешься, но понимаешь, что человек, если ходит регулярно и постоянно, для него это важный аспект.
6: Андрей, согласна, но вы сейчас сами перечислили множество вопросов, да, из чего складывается сервис. Но я, собственно, того же мнения придерживаюсь, что сервис складывается из частичек, из мелочей, да, которые в конечном итоге должны привести к удовлетворению клиента. Важно все. Важно, как работает персонал, приветствие, зрительный контакт. Важна чистота в зонах. Приятно приходить туда, где комфортно разуться, да, такие элементарные вещи. Чистое полотенце у нас в клубе выдается на входе. За чистотой зон бассейна, раздевалок, детских зон у нас особое внимание, особый контроль. Сервис в целом, да, это множество элементов, которые в процессе работы превращаются в некий такой механизм, организм внутренний. Это и про...
5: Мне кажется, это еще и стиль.
6: стиль, про атмосферу, про интерьер внутри клуба, про мебель, то, о чем вы сказали, да, и про оборудование дополнительное, да, например, как вы сказали, про отжим для купальников, про удобные фены, да, которые не нужно с собой нести из дома. То есть это вот такой комплекс множества вопросов, которые складываются в одну картинку.
5: Юлия, еще один вопрос есть, который лично волнует меня. Уж извините, воспользуюсь служебным положением. По поводу тренеров. Как они подбираются? Кто, собственно, у вас работает? Да? Потому что, когда ты доверяешь себя, свое тело, свое состояние, собственно, людям хочется не просто там знать какие-то, может быть, регалии или там, а вы слышали про такого человека? Может быть, я не слышал, может быть, я вообще впервые пришел. Мне важно здесь и безопасность, и компетентность тренера как-то в этом убедиться или, по крайней мере, почувствовать доверие. Как это происходит?
6: Андрей, при подборе тренеров для нас важно, конечно же, профессиональное знание, то, о чем вы сказали. И, конечно же, нам важно, чтобы человек мог поддержать, услышать и направить к достижению цели. Соответственно, здесь такой симбиоз, да, профессиональных качеств и человеческих качеств, которые мы рассматриваем при подборе кандидатов.
5: Тогда вопрос, который касается абонемента. Я понимаю, что стоимость там складывается из разных элементов, но если говорить про вот полный пакет, да, all-inclusive, как принято говорить, что туда входит, чем можно себя порадовать?
6: Андрей, у нас карты годовые, безлимитные. Соответственно, вы можете посещать неограниченное количество раз и неограниченно по времени, да? Соответственно, в безлимитную карту входят все зоны клуба, которые я ранее в начале эфира перечислила. Входит наполнение с фитнес-продукта. Это персональные тренировки. Это возможность познакомиться с разными направлениями клуба, с тренерским составом. Входит такое наполнение, как полотенце, да? Но это во все, кстати, тарифы входит. Программа рекомендаций по тренировкам. Заморозка актуальна для тех, кто регулярно отлучается и выходит из привычного ритма жизни. Гостевые визиты. Гостевые визиты дают возможность прийти в клуб с кем-то из близких, да, кому вам хотелось бы показать пространство, где вы проводите время, или для кого это было бы полезно. Массаж приветственный входит в премиум-карту.
5: Слушайте, много всего, много всего.
6: А еще, кстати, Андрей, важно отметить, что в премиум-карту добавлена консультация и первый прием у реабилитолога. В нашем клубе реализован кабинет здоровья, направленный на профилактику ортопедического здоровья. И, соответственно, перед составлением или в процессе составления фитнес-программы человек получает возможность пройти диагностику и уже от специалиста с высшим образованием получить подтверждение или направление в том или ином векторе.
5: Хорошо. Юлия, ну и вопрос. Если возникло желание обратиться, узнать поподробнее, дорога прямая на сайт или к вам, собственно, в фитнес-клуб можно приехать и тут же все выяснить?
6: В зависимости от того, какой формат вам удобен, мы отталкиваемся от потребности клиента. Если вам нужно сделать все дистанционно и быстро, то через сайт и через заявку вам менеджер отдела продаж дистанционно оформит карту. Если вам привычнее перед принятием решения посмотреть клуб, то мы с удовольствием вас встретим в клубе, проведем презентацию по зонам клуба, и вы сможете, уже опираясь на свой опыт, принять правильное для вас решение.
5: Отлично. Ну и финальный, даже не вопрос, просто уточнение. Мы в начале программы сказали, что фитнес-клуб Family Fit — это новый фитнес-клуб в центре города. Центр у города большой. где находится, чтобы слушатели радио Рандеву этот адрес для себя отметили, в картах запомнили?
6: Family Fit находится на Звездинке, точный адрес Звездинка 11А. Для нас, конечно, сейчас, для причастных к данному проекту, это самое сердечко города.
5: Я с вами абсолютно согласен. Часто проходил мимо, теперь проходить не буду. Юлия, спасибо вам огромное. Спасибо. Я уверен, что мы рассказали все, что может быть полезно в первую очередь и интересно во вторую для слушателей радио Рандеву. Друзья, у нас в гостях сегодня управляющая фитнес-клубом Family Fit. Это новый фитнес-клуб в центре города. Юлия Осипова. Юлия, благодарю вас.
6: Спасибо, Андрей.
5: И желаю всем, и нам в том числе, бодрости, духа и тела.
6: До встречи в клубе.
5: До Спасибо. Встречи. Это программа «Суть дела» на радио Рандеву. Мы продолжаем эфир.
3: Это «Суть дела» на радио Рандеву.
0: Радио Рандеву. Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву» на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to «Радио Рандеву».
6: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Солерс» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
7: «Солерс СТ-9». Пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
8: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
9: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости на «Радио Рандеву».
10: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске вода в пластиковых бутылках перестала считаться безопасной. Слабоалкогольных напитков стали производить гораздо меньше. Но вначале о воде в водоемах Нижегородской области. Вода в водоемах области прогрелась выше 20 градусов. Об этом агентству NewsNN рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. Она отметила, что особенно благоприятными для купания будут предстоящие выходные, когда ожидается жаркая погода. Тем временем в Нижнем зафиксирован первый случай циркариоза у ребенка, который искупался в Светлоярском озере в Сормовском районе. В Нижегородской области существенно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Согласно данным ЕГАИС, с января по май слабоалкогольной продукции произведено на 39% меньше, чем год назад. В целом по стране снижение составило 3,5%. Производство крепкого

0: тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил Нижегородстат. Напомню, за прошлый год ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12.5%. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель регионального Минздрава Алексей Никонов, полистав доклад Роспотребнадзора. Как он написал, вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. Из такой тары вымывается микропластик, фталаты и бисфенол, а кипячение помогает связать большую часть микропластика. Также Никонов посоветовал использовать для воды стеклянную тару. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.defisonen.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о планах на эту пятницу в Нижнем Новгороде. О состоянии рынка жилья Нижегородской области. Также в этом выпуске новостей о воде и слабом алкоголе. В Нижнем Новгороде в эту пятницу, 12 июня, пройдет празднование Дня России. Основные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке и в парке Швейцария. Запланированы различные активности, гастрофестивали и выступления. Главной приглашенной звездой в Швейцарии станет группа «Моральный кодекс» на ярмарке «Рок острова». Также различные мероприятия запланированы в парке 1 мая и в Кстове на площади Ленина. Вот жилья в Нижегородской области с января по апрель сократился на треть. Введено было менее 400 тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил Нижегородстат. Напомню, за прошлый год ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,5% пунктов. Вода в водоемах области прогрелась выше 20 градусов. Об этом агентству News NN рассказал.

0: составило 3,5%. Производство крепкого алкоголя уменьшилось на 2%, вин стали производить на 15 процентных пунктов меньше. Эксперты связывают это с изменениями структуры спроса. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель регионального Минздрава Алексей Никонов, полистав доклад Роспотребнадзора. Как он написал, вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. Из такой тары вымывается микропластик, фталаты и бисфенол, а кипячение помогает связать большую часть микропластика. Также Никонов посоветовал использовать для воды стеклянную тару. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: На этот последний рабочий день недели нам с вами обещано до 28 градусов тепла, ночью не прохладнее плюс 18. В три выходных и праздничных дня от 17 до 27 небольшие дожди допускаются лишь в воскресенье.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске вода в пластиковых бутылках перестала считаться безопасной. Слабоалкогольных напитков стали производить гораздо меньше. Но вначале о воде в водоемах Нижегородской области. Вода в водоемах области прогрелась выше 20 градусов. Об этом агентству NewsNN рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. Она отметила, что особенно благоприятными для купания будут предстоящие выходные, когда ожидается жаркая погода. Тем временем в Нижнем зафиксирован первый случай циркариоза у ребенка, который искупался в Светлоярском озере в Сормовском районе. В Нижегородской области существенно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Согласно данным ЕГАИС, с января по май слабоалкогольной продукции произведено на 39% меньше, чем год назад. В целом по стране снижение составило 3,5%. Производство крепкого алкоголя уменьшилось на 2%, вин стали производить на 15% пунктов меньше. Эксперты связывают это с изменениями структуры спроса. В Нижнем Новгороде в эту пятницу, 12 июня, пройдет празднование Дня России. Основные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке и в парке Швейцария. Запланированы различные активности, гастрофестивали и выступления. Главной приглашенной звездой в Швейцарии станет группа «Моральный кодекс» на ярмарке «Рок-острова». Также различные мероприятия запланированы в парке 1 мая и в Кстове на площади Ленина. Ввод жилья в Нижегородской области с января по апрель сократился на треть. Введено было менее 400 тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил Нижегородстат. Напомню, за прошлый год ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,5% пунктов. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель регионального Минздрава Алексей Никонов, полистав доклад Роспотребнадзора. Как он написал, вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. Из такой тары вымывается микропластик, фталаты и бисфенол, а кипячение помогает связать большую часть микропластика. Также Никонов посоветовал использовать для воды стеклянную тару. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали! В России растут продажи автомобилей с пробегом. Как следует из данных Автостата, в мае продано на 7% больше БУ автомобилей, чем год назад. Средняя цена такой машины составила 1 190 000 рублей, на 6% больше прежнего. Импорт по сравнению с 2025 годом упал на 5%. Чаще всего в мае в Россию ввозили БУ модели Toyota. Цены на такси по России летом могут вырасти в среднем на 10-20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей таксопарков. Заметнее всего это будет в крупных городах. Планируемое подорожание связали с падающей рентабельностью таксопарков, а также с нехваткой водителей. К концу года стоимость поездок может вырасти до 30%. Старт продаж обновленного бренда «Волга» в России намечен на 19 июня. Об этом сообщила глава бренда Татьяна Фадеева. По ее словам, в этот день по всей стране должны открыться около 30 дилерских центров. Напомню, представлены будут три модели. Самые доступные из них будет стоить от 2,7 миллиона рублей. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99.
5: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
6: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ПО СЗ «Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву»
1: на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Манастирь.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о планах на эту пятницу в Нижнем Новгороде, о состоянии рынка жилья Нижегородской области. Также в этом выпуске новостей о воде и слабом алкоголе. В Нижнем Новгороде в эту пятницу, 12 июня, пройдет празднование Дня России. Основные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке и в парке Швейцария. Запланированы различные активности, гастрофестивали и выступления. Главной приглашенной звездой в Швейцарии станет группа «Моральный кодекс» на ярмарке «Рок-острова». Также различные мероприятия запланированы в парке 1 мая и в Кстове на площади Ленина. Вот жилья в Нижегородской области с января по апрель сократился на треть. Введено было менее 400 тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил Нижегородстат. Напомню, за прошлый год ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,5% пунктов. Вода в водоемах области прогрелась выше 20 градусов. Об этом агентству NewsNN рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. Она отметила, что особенно благоприятными для купания будут предстоящие выходные, когда ожидается жаркая погода. Тем временем в Нижнем зафиксирован первый случай циркариоза у ребенка, который искупался в Светлоярском озере в Сормовском районе. В Нижегородской области существенно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Согласно данным ЕГАИС, с января по май слабоалкогольной продукции произведено на 39% меньше, чем год назад. В целом по стране снижение составило 3,5%. Производство крепкого алкоголя уменьшилось на 2%, вин стали производить на 15% пунктов меньше. Эксперты связывают это с изменениями структуры спроса. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: На этот последний рабочий день недели нам с вами обещано до 28 градусов тепла, ночью не прохладнее плюс 18. В три выходных и праздничных дня от 17 до 27 небольшие дожди допускаются лишь в воскресенье.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ошибаюсь. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai per stasera.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферист.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет Основа. Основа. Нижегородский проект жизни.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
7: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
8: А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске вода в пластиковых бутылках перестала считаться безопасной. Слабоалкогольных напитков стали производить гораздо меньше. Но вначале о воде в водоемах Нижегородской области. Вода в водоемах области прогрелась выше 20 градусов. Об этом агентству NewsNN рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. Она отметила, что особенно благоприятными для купания будут предстоящие выходные, когда ожидается жаркая погода. Тем временем в Нижнем зафиксирован первый случай циркариоза у ребенка, который искупался в Светлоярском озере в Сормовском районе. В Нижегородской области существенно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Согласно данным ЕГАИС, с января по май слабоалкогольной продукции произведено на 39% меньше, чем год назад. В целом по стране снижение составило 3,5%. Производство крепкого алкоголя уменьшилось на 2%, вин стали производить на 15% пунктов меньше. Эксперты связывают это с изменениями структуры спроса. В Нижнем Новгороде в эту пятницу, 12 июня, пройдет празднование Дня России. Основные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке и в парке Швейцария. Запланированы различные активности, гастрофестивали и выступления. Главной приглашенной звездой в Швейцарии станет группа «Моральный кодекс» на ярмарке «Рок-острова». Также различные мероприятия запланированы в парке 1 мая и в Кстове на площади Ленина. Ввод жилья в Нижегородской области с января по апрель сократился на треть. Введено было менее 400 тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил Нижегородстат. Напомню, за прошлый год ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,5% пунктов. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель регионального Минздрава Алексей Никонов, полистав доклад Роспотребнадзора. Как он написал, вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. Из такой тары вымывается микропластик, фталаты и бисфенол, а кипячение помогает связать большую часть микропластика. Также Никонов посоветовал использовать для воды стеклянную тару. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву».

Добрый день, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это Джон Ньюмен встречает нас в новом музыкальном часе с композицией «Love Me Again». Пожалуйста, полюби меня снова на волне «Радио Рандеву». Любите, друзья, оставайтесь любимыми, оставайтесь в компании хорошей музыки. Впереди Морган Гэмон, команда «No Doubt», и прямо сейчас легенда, друзья, Мэрил Стрип с песней «Мама Мия» на 100.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвертывайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали. В России растут продажи автомобилей с пробегом. Как следует из данных Автостата, в мае продано на 7% больше БУ автомобилей, чем год назад. Средняя цена такой машины составила 1 190 000 рублей, на 6% больше прежнего. Импорт по сравнению с 2025 годом упал на 5%. Чаще всего в мае в Россию ввозили БУ модели Toyota. Цены на такси по России летом могут вырасти в среднем на 10-20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей таксопарков. Заметнее всего это будет в крупных городах. Планируемое подорожание связали с падающей рентабельностью таксопарков, а также с нехваткой водителей. К концу года стоимость поездок может вырасти до 30%. Старт продаж обновленного бренда «Волга» в России намечен на 19 июня. Об этом сообщила глава бренда Татьяна Фадеева. По ее словам, в этот день по всей стране должны открыться около 30 дилерских центров. Напомню, представлены будут три модели. Самая доступная из них будет стоить от 2,7 миллиона рублей. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на Радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99.
4: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
5: Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву.
6: Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

Команда Soul Asylum, друзья, напоминает нам в песне Runaway Train, что ушедший поезд никогда не возвращается на одиночную станцию. Но помните, друзья, пока мы живы, все можно исправить. В Нижнем Новгороде плюс 25 градусов, по ощущениям плюс 28. Обещают нам солнечную погоду на все предстоящие выходные. И это настоящая сказка и настоящее лето в любимом городе, друзья. Дороги на данный момент забиты, 9 баллов, очень серьезные пробки. Так что будьте внимательны, берегите себя, добирайтесь до вашего нужного пункта назначения и оставайтесь с нами в компании хороших песен на волне радио «Рандеву». Впереди команда «Мультфильмы» с песней «Никто и никогда». Также услышим группу «Мумий тролли», «Depeche Mode». В финале часа «Тоттер Джесс» с песней «Джонни и Мэри». Прекрасная лирика. Ну и прямо сейчас еще одна легенда. Марчиба и композиция «Living Hell» на волне радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске пара предупреждений для жителей области. Пара предупреждений для водителей на нижегородских дорогах. Но вначале о том, что Нижний снова примет большой футбол. В Нижний Новгород возвращается большой футбол, правда, только на один матч. Российский футбольный союз определился с ареной, которая примет Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом в Телеграм сообщил спортивный журналист Максим Никитин. Встреча пройдет на Совкомбанк-арене, то что на Стрелке, ориентировочно 18 июля. На матч будут пускать исключительно по фан-айди. С начала года в Нижнем произошло 68 ДТП с участием детей. В результате травмы различной степени получили 74 ребенка. Статистику сообщили в региональном ГИБДД. Больше всего таких аварий произошло на автозаводе 19, в них пострадали 22 ребенка. Также много дорожных происшествий с участием несовершеннолетних отмечено в Нижегородском районе и Сормове. На трассе М-12 в Нижегородской области появились камеры фиксации нарушений. Оборудование установлено на аварийно-опасных участках платной магистрали. Комплексы будут контролировать использование мобильных телефонов за рулем, также определять непристегнутый ремень, о чем сообщили в ЦРТС. Пока оборудование функционирует в тестовом режиме и не выписывает штрафы, после завершения тестов камеры начнут полноценную работу. В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой. По итогам прошлого года регион оказался среди территорий с наибольшей распространенностью заболевания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость геморрагической лихорадкой в области достигла 15 случаев на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2024 годом рост составил 15%, по сравнению с многолетними значениями – 21%. И в Нижегородской области завершилась зарплатная гонка. Об этом заявила директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина. По ее словам, работодатели все чаще осознанно отказываются от повышения окладов в борьбе за кадры. Бизнес предпочитает инвестировать в обучение персонала, так как найм стремительно дорожает. Эксперт также отметила, что не верит в массовую замену людей искусственным интеллектом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетон?

0: вернется лишь в воскресенье.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова и команда Maroon 5 вместе с Кристиной Агилерой потрясающе сделали дуэт в 2014 году с песней «Moves Like Jagger», которая звучит прямо сейчас на волне «Радио Рандеву». Если посмотреть, как двигается Мик Джаггер в возрасте более 80 лет, можно ему знатно позавидовать, друзья. Поэтому ни в чем себя не ограничивайте, танцуйте вместе с нами и делайте ваши приемники громче. Впереди команда Джей Морс, песня «Ледоколы», «Слайдер Магнит» с кавером на Леонида Агутина «На сиреневой луне», «Депеш Мод», «Дюран Дюран», «Крис Рея». И прямо сейчас кавер на песню «Трава у дома» от Лианы Мигулиной на волне радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.

0: «Импульс». Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.р.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Если есть где-то стабильность, друзья, в нашем мире, так это стабильность в погоде на ближайшие выходные. Плюс 27 сегодня в Нижнем Новгороде, завтра и в субботу также ожидается плюс 27 и яркое теплое солнце. В воскресенье, друзья, будет уже небольшое похолодание до плюс 24, небольшие дожди, возможно, грозы. Но кто знает, погода сейчас переменчива. На дорогах 8 баллов, постепенно пробки исчезают и испаряются. С лица и карты родного города, друзья, я желаю вам всем хорошей дороги и, конечно, прекрасных выходных в компании «Радио Ра».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Продолжение эфира на волне радио «Рандеву» Джамирокуай с песней «Can't Hurt». Также в финале часа «Моя Мишель», ее «Зима в сердце». Ну и прямо сейчас команда «Прогноз погоды», друзья, с композицией «Непогода». Но синоптики на ближайшие выходные обещают нам противоположную историю. Я желаю вам отличных праздников, друзья, вместе, в единении с вашей семьей и близкими людьми и в компании радио «Рандеву». Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами на этой неделе, но услышимся уже в понедельник на волне 103.4 FM.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске на трассе М12 теперь придется тоже соблюдать правила. Об опасности для нижегородцев, исходящих от мышей. Также о завершении зарплатной гонки в Нижегородской области. На трассе М12 в Нижегородской области появились камеры фиксации нарушений. Оборудование установлено на аварийно-опасных участках платной магистрали. Комплексы будут контролировать использование мобильных телефонов за рулем, также определять непристегнутый ремень, о чем сообщили в ЦРТС. Пока оборудование функционирует в тестовом режиме и не выписывает штрафы, после завершения тестов камеры начнут полноценную работу. В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой. По итогам прошлого года регион оказался среди территорий с наибольшей распространенностью заболевания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость геморрагической лихорадкой в области достигла 15 случаев на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2024 годом рост составил 15%, по сравнению с многолетними значениями 21%. В Нижний Новгород возвращается большой футбол, правда, только на один матч. Российский футбольный союз определился с ареной, которая примет Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом в Телеграм сообщил спортивный журналист Максим Никитин. Встреча пройдет на Совкомбанк-арене, то что на Стрелке, ориентировочно 18 июля. На матч будут пускать исключительно по фан-айди. С начала года в Нижнем произошло 68 ДТП с участием детей. В результате травмы различной степени получили 74 ребенка. Статистику сообщили в региональном ГИБДД. Больше всего таких аварий произошло на автозаводе 19, в них пострадали 22 ребенка. Также много дорожных происшествий с участием несовершеннолетних отмечено в Нижегородском районе и Сормове. И в Нижегородской области завершилась зарплатная гонка. Об этом заявила директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина. По ее словам, работодатели все чаще осознанно отказываются от повышения окладов в борьбе за кадры. Бизнес предпочитает инвестировать в обучение персонала, так как найм стремительно дорожает. Эксперт также отметила, что не верит в массовую замену людей искусственным интеллектом.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
7: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На этот последний рабочий день недели нам с вами обещано до 28 градусов тепла, ночью не прохладнее плюс 18. В три выходных и праздничных дня от 17 до 27 небольшие дожди допускаются лишь в воскресенье.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали. В России растут продажи автомобилей с пробегом. Как следует из данных Автостата, в мае продано на 7% больше БУ автомобилей, чем год назад. Средняя цена такой машины составила 1 190 000 рублей, на 6% больше прежнего. Импорт по сравнению с 2025 годом упал на 5%. Чаще всего в мае в Россию ввозили БУ модели Toyota. Цены на такси по России летом могут вырасти в среднем на 10-20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей таксопарков. Заметнее всего это будет в крупных городах. Планируемое подорожание связали с падающей рентабельностью таксопарков, а также с нехваткой водителей. К концу года стоимость поездок может вырасти до 30%. Старт продаж обновленного бренда «Волга» в России намечен на 19 июня. Об этом сообщила глава бренда Татьяна Фадеева. По ее словам, в этот день по всей стране должны открыться около 30 дилерских центров. Напомню, представлены будут 3 модели. Самая доступная из них будет стоить от 2,7 миллиона рублей. И южнокорейский бренд KGM, бывший Ssangyong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
5: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
6: В эфире радио «Рандеву», радио большого города.
7: Радио «Рандеву».
6: Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
8: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо.
1: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
3: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферт.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске пара предупреждений для жителей области. Пара предупреждений для водителей на нижегородских дорогах. Но вначале о том, что Нижний снова примет большой футбол. В Нижний Новгород возвращается большой футбол, правда, только на один матч. Российский футбольный союз определился с ареной, которая примет Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом в Телеграм сообщил спортивный журналист Максим Никитин. Встреча пройдет на Совкомбанк-арене, то что на Стрелке, ориентировочно 18 июля. На матч будут пускать исключительно по фан-айди. С начала года в Нижнем произошло 68 ДТП с участием детей. В результате травмы различной степени получили 74 ребенка. Статистику сообщили в региональном ГИБДД. Больше всего таких аварий произошло на автозаводе 19, в них пострадали 22 ребенка. Также много дорожных происшествий с участием несовершеннолетних отмечено в Нижегородском районе и Сормове. На трассе М-12 в Нижегородской области появились камеры фиксации нарушений. Оборудование установлено на аварийно-опасных участках платной магистрали. Комплексы будут контролировать использование мобильных телефонов за рулем, также определять непристегнутый ремень, о чем сообщили в ЦРТС. Пока оборудование функционирует в тестовом режиме и не выписывает штрафы, после завершения тестов камеры начнут полноценную работу. В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой. По итогам прошлого года регион оказался среди территорий с наибольшей распространенностью заболевания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость геморрагической лихорадкой в области достигла 15 случаев на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2024 годом рост составил 15%, по сравнению с многолетними значениями – 21%. И в Нижегородской области завершилась зарплатная гонка. Об этом заявила директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина. По ее словам, работодатели все чаще осознанно отказываются от повышения окладов в борьбе за кадры. Бизнес предпочитает инвестировать в обучение персонала, так как найм стремительно дорожает. Эксперт также отметила, что не верит в массовую замену людей искусственным интеллектом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: На этот последний рабочий день недели нам с вами обещано до 28 градусов тепла, ночью не прохладнее плюс 18. В три выходных и праздничных дня от 17 до 27 небольшие дожди допускаются лишь в воскресенье.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Бизнес-среда на радио «Рандеву».
4: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете программу «Бизнес-среда» на радио «Рандеву». У нас в гостях генеральный директор компании ТВП Electronics, бренд «Зонд», Валерий Терехов. Валерий, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Валерий, мы с вами встречаемся регулярно, и каждый раз эти встречи — это какие-то озарение, открытие и уверенность в том, что наше будущее, тех, кто думает, да, о своем доме, о своей семье, оно, ну, если не говорить высокопарно, в надежных руках, то, по крайней мере, в заботливых точно, в ваших и вашей команды. И вот сегодня мы с вами встречаемся для того, чтобы поговорить. Понятно, что умный дом — это понятие уже, и мы о нем говорили много, и много вокруг информации о тех или иных составляющих этого понятия. Но возникает вопрос со временем. Зачем вообще управлять домом, а не делать его умным? Вот такой вот вопрос. Как сделать так, чтобы дом, например, дача или бизнес-проект перестали жить своей жизнью и, наконец-то, начали подчиняться своему владельцу, хозяину, пользователю?
5: Очень большой, емкий вопрос, который вы задаете, потому что выявилась интересная тенденция. С одной стороны, люди понимают, что надо как-то ближе к управляемой схеме двигаться, потому что ты не можешь быть уверенным, что все идет так, как нужно. От того, что ты не знаешь, как устроено это оборудование, как оно работает, какие есть схемы, какие графики. А с другой стороны, ты понимаешь, что вот умный дом — это какая-то не совсем понятная запредельная штука, и с ней тоже нужно много разбираться. С тем, чтобы это было какое-то понятное хозяину. Ну, это как машина. Вот ты взял машину, тебя надо научить водить. Ты научился водить, получил права, но ты еще ничего не умеешь. Ты начинаешь ездить, там, попадаешь в какие-то интересные ситуации, выруливаешь, оттуда набираешься опыта. И вот потом, через какие-то там 20 лет, и у людей вот эта аналогия, она накладывается и здесь. Мы в этом смысле считаем, что термин не «умный дом», а «управляемый дом» как-то теперь становится ближе. Почему? Потому что за всем нашим оборудованием стоит глубокое изучение рынка, стоит понимание вот этих инженерных систем. Например, мы считаем, что никакая автоматика не победит гидравлику, если она сделана неправильно.
4: Ох как!
5: Да. Что такое гидравлика? Это радиаторная схема. Даже если у вас нет своего котла, а вы получаете извне тепло, то у вас есть радиаторы, у вас есть, возможно, насосные группы, еще что-то такое. Вам в разных помещениях нужна разная температура. Ну, как говорят, в мокрых зонах должно быть теплей, в спальных зонах прохладнее, а где находятся все, должна быть средняя температура. И вот наша автоматика позволяет вот это распределение делать без разницы, как у вас есть гребенка на входе, вы распределяете радиаторные схемы, и все, все работает. И неважно, строящийся дом, что было бы лучше, потому что лучше проект. Когда проект предусматривает все вот эти особенности, да? Но даже если у вас жилье, которое там 10-20 лет уже есть, даже у него есть что улучшить с помощью автоматики. Поэтому вот термин «управляемый дом» для нас как-то ближе, потому что мы создаем изделия или автоматику, которая использует принцип M2M, машина управляет машиной. Под руководством человека он назначает сценарные планы, он назначает, что может быть, он назначает, что произойдет при том или ином событии, он назначает температурные режимы, он назначает, где должны быть датчики движения, чтобы включался или выключался свет, он назначает, какие температурные режимы в каких помещениях ему комфортны, и может их в любой момент поменять. С телефона. Это то, что на сегодняшний момент, как шутят, хотя это вообще не шутка, те ребята, которые придумали вот сначала смартфоны, потом двигаются дальше, они говорят, что сейчас смартфонов больше, чем людей на планете.
4: Ну, наверняка,
5: вот
4: да.
5: Вот они шутят, ну, вот посмотрели по кругу, да, по два вот в окружении точно есть. А у некоторых и по три, один для одного, другой для другого, третий для третьего. Понимаете? И вот удобный веб-сервис — это то, что выделяет зонд из многих других участников рынка.
4: Мне кажется, еще немаловажный факт, ввиду последних новостей и даже каких-то комментариев от людей из IT-сферы, да, о том, что нас слушают, нас смотрят, и вот здесь управляемый дом гораздо лучше, чем умнее, умный, потому что, когда дом умный, ты начинаешь думать, а кто умнее? А все ли я контролирую? Да? Угу. Всем ли я управляю? Угу. И вот здесь, мне кажется, еще один есть момент. Так или иначе, в нашу жизнь входят, там, не знаю, умные колонки, умные пылесосы, умные телевизоры. Сейчас чего только умного нет, это маркетинг, мы это понимаем, но в то же время есть функции, которые так или иначе делают эти приборы, эти устройства более
5: удобными.
4: И вот возникает вопрос. Когда много вот этих вот умных коробочек, прямоугольников есть в доме или на объекте, ты правда не понимаешь, как они живут, как они взаимодействуют, и можно ли как-то их вот систематизировать, привести к единой константе, управлять ими?
5: Я, наверное, так отвечу. Не все. Не все эти коробочки. И необходимости такой даже нет, понимаете? Вот при нашей оценке у нас же есть... ну, так называемая база монтажников, да, потому что это второй вопрос, который, ну, хорошо, я понял, что мне надо, и что я делаю, кто мне это все соберет и понесет равную со мной ответственность за эксплуатацию вот этой умной коробочки или набора умных коробочек. Но если мы говорим, что зонд позволяет все это собрать воедино, мы умеем читать протоколы, условно, бытовые. ZigBee, ZigWave и прочие. Хотя мы сторонились долго от этого. Мы считаем, что наша часть — это инженерная большая часть. Но получилось так, что запросы рынка, они в этом тоже состоят. Умная колонка. Мы работаем с Алютом, с Алисой, там, со всеми вот этими умными. Причем у нас есть адепты зонта или амбассадоры, как мы их называем, которые так изучили эту тему, что голосом управляют системой. Алиса, включи телевизор, мою любимую программу. Поставь вот такую музыку. Когда придет мой сын, дай ему вот такой комментарий. Свет сделай потише, сделай получше, там, опусти шторы. И вот эта тема, она сейчас набирает обороты, что ли, да? Поэтому, может быть, сколь угодно. Но управлять, например, кроме как голосом кофеваркой, смысла никакого нет. Хотя мы можем задать сценарий на рабочие дни, на выходные дни, и вы получите, приходя на кухню, уже свежесваренный кофе и там сделанный тост. И вам только останется положить, и вы сэкономили там эти 15-20 минут. А мы знаем с вами, что ничего ценнее времени.
4: Вот про экономию. Это я как раз и хотел спросить вас, потому что очень часто мы слышим, что та или иная система, колонка, я не знаю, там еще какие-то штуки, экономят. Да? То есть нас привлекают наше внимание потребителей экономией. И экономия очень часто выражается в процентах. Мы знаем одну известную компанию, которая производит телефоны, да, по всему миру. И презентуя каждый год новую модель, они говорят, что эта модель стала на там 25% быстрее. Но обычному пользователю сложно измерить. Но если он заходит посмотреть прогноз погоды, он не может эти миллисекунды там или еще что-то вот этих в процентах измерить, угу, быстрее ли. Угу. И вот, собственно, мне кажется, что даже зонд, да, система зонд обещает экономию там от 35%.
5: Угу. Это мы скромно пишем, потому что можно написать, что больше 50, да, а здесь много будет условий, при которых это возможно.
4: Звездочек и сносок.
5: Так точно. Поэтому мы, ну, нехорошо говорить, гарантируем, да. Но у нас есть вычисления, которые не к процентам имеют отношение, а к прямым бюджетам наших потребителей. У нас сотрудник есть, очень хороший. И поскольку он читает, обучает продавцов, своих партнеров, да, а в прошлом году он систему свою, у него хоть не замерзающая жидкость была, но у него лопнул насос, все, что связано с водой. А он ездил туда проверять. И он думает, а что я сейчас поставлю зонт. Вот поставил зонт. И прошел целый сезон отопления. Помимо того, что он экономил время, он нес 100 километров до этого дома. И он в этот момент занимался любимыми лыжами. И не ездил каждые выходные проверять, как его дом. Как вот вы это посчитаете? Это же можно посчитать? 100 туда, 100 обратно, 4 раза в месяц. Да? На 100 километров нужно 12 литров. И вот вы можете все это перемножить и получить экономию. Но мы не про эту экономию сейчас говорим. Мы говорим про экономию на энергоресурсах. А у него газ. И вроде бы все хорошо. А газ, отключили электричество, запустить котел нельзя. Нужно живьем запускать. Вот что послужило причиной разморозки. И помимо уверенности, которая у него есть, что он смотрит, все работает, температура такая, как он приказал быть, он сравнил, как можно сейчас вытащить из платежей, сколько он платил 23, 24 и 25 год. И он сравнил, у него получилось 42% разницы. 42% это потому, что он может на удаление сказать, давай сегодня и завтра, и эту неделю вообще, в принципе, мы делаем с тобой 10-12 градусов. Мы не будем там, нам не нужно. А вот в пятницу мы поедем, и в пятницу ты сделаешь 22. Мы приедем, там уже 22. А уезжаем в 12 часов дня, мы в 3 уедем, в 12 часов дня мы опять делаем 10 градусов. И вот эта дельта очень легко позволяет считать никакие не проценты. Что такое экономия 40%? Ничего. Мы говорим, что он платил за отопление 4000 рублей, стал платить 2000 рублей. Вот и вы.
4: А еще очень много времени сэкономил на поездках?
5: 4 дня в месяц. 4 дня в месяц. Он
4: почти
5: просто...
4: 2 недели за зиму.
5: Конечно. Ну вот трудно, ну сколько стоит день жизни? Никто же вам не скажет, бесценно. В рублях это вот столько, она бесценна. А тут 2 недели за зиму вы просто получили в подарок и занимались тем, чем вам нравится. Вы были семьей, ну хотя вы можете и проверку семьей тоже быть, да? Но у жены и детей могут быть другие планы. И вы можете посвятить им время. Это тоже такая тема. Вот сейчас я бы сказал, что на первый план выходит не столько экономия, хотя это очень важная часть, она вторая. А вот комфортное управление системой, когда ты понимаешь, что все идет так, как ты планировал. Мы же в турбулентное время живем. Мы же не можем, ну, как бы сказать, точно и не можем повлиять. Вот снег выпал, а 80% автолюбителей переобулись. А другие, как я, не успели просто. Я бы тоже переобулся, но я не успел. Я в командировках не успел. Я поэтому был в комфорте, когда вот это вот коллапс вот этот случился. А кто-то даже на работу не поехал, сказал, лучше я дом пережду, поработаю на удалении, еще что-то такое. Вот как с этим управиться? И мы говорим, управляемая ситуация сейчас для человека становится, комфортная управляемая ситуация становится номером один.
4: Валерий, я думаю, что вот эта вот мысль о том, что в непростые времена, турбулентные, когда есть что-то, чем ты можешь управлять точно и быть спокойным, да, ну вот как бы все хотят стабильности, да, ну,
5: да.
4: Есть такой миф о стабильности, но здесь не про стабильность, здесь про управляемость. Мне кажется, это когда эта управляемость касается твоей жизни, жизни твоей семьи, комфорта, это, наверное, еще один такой камень, на который можно опереться. И он ни под какими.
5: Я еще поправку дам, Андрей. Смотри, какая интересная штука. Наши близкие, я скажу так, все наши близкие, кто есть, они все хотят заботы. А проявить эту заботу можно по-разному. И вот зонд позволяет, например, проявлять заботу о старшем поколении. Боятся инженерки, боятся котлов, не понимают, как работают, не знают. На улице стало теплей, стало жарко, открывает сквозняк. Что делать? Сын, помоги мне. Сейчас, мама, все сделаем, не волнуйся. Раз, и вы с телефона поправили. Мам, тебе как, хорошо? Вы проявили заботу, мама чувствует, что ваше внимание бесценно, а вы проявили вот эту заботу, ну, несмотря на то, что она может находиться от вас очень далеко. Из этого же разряда бесценных времени, заботы, такая вот, и неважно, дети, когда приходят, вы строите сценарий такой, что, например, ну, нельзя телевизор. Вы можете очень легко при помощи одного реле сделать так, что никто не включит телевизор, если вы запрет поставите. Или компьютер, или еще что-то. Ну, это тоже элемент, например, воспитания. Ну, вот он так работает.
4: Я думаю, что про реальные кейсы мы поговорим в следующем выпуске программы «Бизнес-среда», при следующей встрече. Валерий, огромное вам спасибо за то, что пришли. И правда, как какой-то сеанс медитации, знаете. Вот обретаешь какое-то спокойствие и понимаешь, что о важных вещах за тебя уже подумали и нашли лучшее решение. Тебе остается только внедрить это и просто стать адептом системы.
5: Да, спасибо, что пригласили. Мне всегда очень приятно делиться вот этим. У вас очень большая аудитория, и все люди, которые слушают, могут позволить себе двигаться в сторону управляемого умного дома. И мы для этого работаем. Поэтому желаю всем вот двинуться в эту сторону и чувствовать вот эту уверенность и защиту.
4: Спасибо огромное. Друзья, у нас в гостях в рамках программы «Бизнес-среда» сегодня генеральный директор компании ТВП Electronics, бренд «Зонд» Валерий Терехов. Услышимся, мы продолжаем эфир.
3: «Бизнес-среда» на радио «Рандеву».
0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
6: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске на трассе М12 теперь придется тоже соблюдать правила. Об опасности для нижегородцев, исходящих от мышей. Также о завершении зарплатной гонки в Нижегородской области. На трассе М12 в Нижегородской области появились камеры фиксации нарушений. Оборудование установлено на аварийно-опасных участках платной магистрали. Комплексы будут контролировать использование мобильных телефонов за рулем, также определять непристегнутый ремень, о чем сообщили в ЦРТС. Пока оборудование функционирует в тестовом режиме и не выписывает штрафы, после завершения тестов камеры начнут полноценную работу. В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой. По итогам прошлого года регион оказался среди территорий с наибольшей распространенностью заболевания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость геморрагической лихорадкой в области достигла 15 случаев на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2024 годом рост составил 15%, по сравнению с многолетними значениями 21%. В Нижний Новгород возвращается большой футбол, правда, только на один матч. Российский футбольный союз определился с ареной, которая примет Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом в Телеграм сообщил спортивный журналист Максим Никитин. Встреча пройдет на Совкомбанк-арене, то что на Стрелке, ориентировочно 18 июля. На матч будут пускать исключительно по «Фан-Айди». С начала года в Нижнем произошло 68 ДТП с участием детей. В результате травмы различной степени получили 74 ребенка. Статистику сообщили в региональном ГИБДД. Больше всего таких аварий произошло на автозаводе 19, в них пострадали 22 ребенка. Также много дорожных происшествий с участием несовершеннолетних отмечено в Нижегородском районе и Сормове. И в Нижегородской области завершилась зарплатная гонка. Об этом заявила директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина. По ее словам, работодатели все чаще осознанно отказываются от повышения окладов в борьбе за кадры. Бизнес предпочитает инвестировать в обучение персонала, так как найм стремительно дорожает. Эксперт также отметила, что не верит в массовую замену людей искусственным интеллектом.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали. В России растут продажи автомобилей с пробегом. Как следует из данных Автостата, в мае продано на 7% больше БУ автомобилей, чем год назад. Средняя цена такой машины составила 1 190 000 рублей, на 6% больше прежнего. Импорт по сравнению с 2025 годом упал на 5%. Чаще всего в мае в Россию ввозили БУ модели Toyota. Цены на такси по России летом могут вырасти в среднем на 10-20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей таксопарков. Заметнее всего это будет в крупных городах. Планируемое подорожание связали с падающей рентабельностью таксопарков, а также с нехваткой водителей. К концу года стоимость поездок может вырасти до 30%. Старт продаж обновленного бренда «Волга» в России намечен на 19 июня. Об этом сообщила глава бренда Татьяна Фадеева. По ее словам, в этот день по всей стране должны открыться около 30 дилерских центров. Напомню, представлены будут три модели. Самая доступная из них будет стоить от 2,7 миллиона рублей. И южнокорейский бренд KGM, бывший Ssangyong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске пара предупреждений для жителей области. Пара предупреждений для водителей на нижегородских дорогах. Но вначале о том, что Нижний снова примет большой футбол. В Нижний Новгород возвращается большой футбол, правда, только на один матч. Российский футбольный союз определился с ареной, которая примет Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом в Телеграм сообщил спортивный журналист Максим Никитин. Встреча пройдет на Совкомбанк-арене, то что на Стрелке, ориентировочно 18 июля. На матч будут пускать исключительно по фан-айди. С начала года в Нижнем произошло 68 ДТП с участием детей. В результате травмы различной степени получили 74 ребенка. Статистику сообщили в региональном ГИБДД. Больше всего таких аварий произошло на автозаводе 19, в них пострадали 22 ребенка. Также много дорожных происшествий с участием несовершеннолетних отмечено в Нижегородском районе и Сормове. На трассе М-12 в Нижегородской области появились камеры фиксации нарушений. Оборудование установлено на аварийно-опасных участках платной магистрали. Комплексы будут контролировать использование мобильных телефонов за рулем, также определять непристегнутый ремень, о чем сообщили в ЦРТС. Пока оборудование функционирует в тестовом режиме и не выписывает штрафы, после завершения тестов камеры начнут полноценную работу. В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой. По итогам прошлого года регион оказался среди территорий с наибольшей распространенностью заболевания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость геморрагической лихорадкой в области достигла 15 случаев на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2024 годом рост составил 15%, по сравнению с многолетними значениями – 21%. И в Нижегородской области завершилась зарплатная гонка. Об этом заявила директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина. По ее словам, работодатели все чаще осознанно отказываются от повышения окладов в борьбе за кадры. Бизнес предпочитает инвестировать в обучение персонала, так как найм стремительно дорожает. Эксперт также отметила, что не верит в массовую замену людей искусственным интеллектом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: На этот последний рабочий день недели нам с вами обещано до 28 градусов тепла, ночью не прохладнее плюс 18. В три выходных и праздничных дня от 17 до 27 небольшие дожди допускаются лишь в воскресенье.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: скажу тебе честно, не знаю во сколько, но я знаю, наступит май.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске на трассе М-12 теперь придется тоже соблюдать правила. Об опасности для нижегородцев, исходящих от мышей. Также о завершении зарплатной гонки в Нижегородской области. На трассе М-12 в Нижегородской области появились камеры фиксации нарушений. Оборудование установлено на аварийно-опасных участках платной магистрали. Комплексы будут контролировать использование мобильных телефонов за рулем, также определять непристегнутый ремень, о чем сообщили в ЦРТС. Пока оборудование функционирует в тестовом режиме и не выписывает штрафы, после завершения тестов камеры начнут полноценную работу. В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой. По итогам прошлого года регион оказался среди территорий с наибольшей распространенностью заболевания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость геморрагической лихорадкой в области достигла 15 случаев на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2024 годом рост составил 15%, по сравнению с многолетними значениями 21%. В Нижний Новгород возвращается большой футбол, правда, только на один матч. Российский футбольный союз определился с ареной, которая примет Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом в Телеграм сообщил спортивный журналист Максим Никитин. Встреча пройдет на Совкомбанк-арене, то что на Стрелке, ориентировочно 18 июля. На матч будут пускать исключительно по фан-айди. С начала года в Нижнем произошло 68 ДТП с участием детей. В результате травмы различной степени получили 74 ребенка. Статистику сообщили в региональном ГИБДД. Больше всего таких аварий произошло на автозаводе 19, в них пострадали 22 ребенка. Также много дорожных происшествий с участием несовершеннолетних отмечено в Нижегородском районе и Сормове. И в Нижегородской области завершилась зарплатная гонка. Об этом заявила директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина. По ее словам, работодатели все чаще осознанно отказываются от повышения окладов в борьбе за кадры. Бизнес предпочитает инвестировать в обучение персонала, так как найм стремительно дорожает. Эксперт также отметила, что не верит в массовую замену людей искусственным интеллектом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферист.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио

Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске пара предупреждений для жителей области. Пара предупреждений для водителей на нижегородских дорогах. Но вначале о том, что Нижний снова примет большой футбол. В Нижний Новгород возвращается большой футбол, правда, только на один матч. Российский футбольный союз определился с ареной, которая примет Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом в Телеграм сообщил спортивный журналист Максим Никитин. Встреча пройдет на Совкомбанк-арене, то что на Стрелке, ориентировочно 18 июля. На матч будут пускать исключительно по фан-айди. С начала года в Нижнем произошло 68 ДТП с участием детей. В результате травмы различной степени получили 74 ребенка. Статистику сообщили в региональном ГИБДД. Больше всего таких аварий произошло на автозаводе 19, в них пострадали 22 ребенка. Также много дорожных происшествий с участием несовершеннолетних отмечено в Нижегородском районе и Сормове. На трассе М-12 в Нижегородской области появились камеры фиксации нарушений. Оборудование установлено на аварийно-опасных участках платной магистрали. Комплексы будут контролировать использование мобильных телефонов за рулем, также определять непристегнутый ремень, о чем сообщили в ЦРТС. Пока оборудование функционирует в тестовом режиме и не выписывает штрафы, после завершения тестов камеры начнут полноценную работу. В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой. По итогам прошлого года регион оказался среди территорий с наибольшей распространенностью заболевания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость геморрагической лихорадкой в области достигла 15 случаев на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2024 годом рост составил 15%, по сравнению с многолетними значениями – 21%. И в Нижегородской области завершилась зарплатная гонка. Об этом заявила директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина. По ее словам, работодатели все чаще осознанно отказываются от повышения окладов в борьбе за кадры. Бизнес предпочитает инвестировать в обучение персонала, так как найм стремительно дорожает. Эксперт также отметила, что не верит в массовую замену людей искусственным интеллектом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Здравствуйте, призраки завтра. Осталось собраться.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в пол педаль. Время стоп,

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story.
1: Write your story.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.